твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: гаджеты.
1: Большинство медиков не рекомендует пользоваться смартфонами перед сном, поскольку это может привести к бессоннице, ведь синий свет экрана снижает выработку мелатонина. Однако британские медики рекомендуют использовать устройство осознанно, включать ночной режим, выбирать спокойный контент и избегать бессмысленной прокрутки. Такой подход может оказаться полезнее, чем жесткие запреты.

0: а также помочь отвлечься от тревожных мыслей. Главное – во всем соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Лайфхак. Мужчинам на заметку, если вы не знаете, как порадовать вашу любимую женщину, то помогите ей с бытовыми делами дома. Согласно масштабным исследованиям от международной команды ученых, современные женщины перестали ценить красивые слова вроде «я тебя люблю» или «я понимаю тебя» и все чаще предпочитают выражение заботы через действия. Помощь по дому, приготовленный ужин или небольшие жесты внимания. Как отмечают ученые, именно действия служат для прекрасного пола сигналом готовности к вложению сил и ресурсов в отношения. И формирует доверие. И, кстати, тут с учеными не поспоришь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Технологии. Многие считают, что самые быстрые перемещения в путешествиях происходят на самолетах, однако это только пока, потому что в Китае совсем недавно установили новый рекорд для поезда на магнитной подушке. Сверхскоростной состав смог разогнаться до 800 км в час за 5 с небольшим секунд. В данный момент поезд предназначен больше для демонстрации технологий, но вполне возможно, в недалеком будущем мы сможем быстро перемещаться между городами и даже странами не только на самолетах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Придерживаясь правильного питания, большинство людей отказывают себе в любимых десертах, чтобы не спровоцировать появление лишнего веса. Однако американские ученые утверждают, что сладости помогают похудеть. В ходе 2-летнего эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди, которые придерживаются диеты и при этом позволяют себе небольшие порции сладостей, не просто не набрали вес, но и похудели значительно быстрее, в отличие от тех, кто строго-настрого запрещает себе хотя бы одну дольку горького шоколада. Как отмечают ученые, запреты создают порочный круг борьбы с собой и нередко приводят к пищевым срывам. Так что кусочек шоколада уж точно не навредит. Главное, соблюдайте меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

7 часов утра в Москве, это радио Хит ФМ. На ближайшие 3 часа с вами Илья Алексеев. Огромный привет всем, кстати. А теперь к важному, приятному и выгодному для вас. Потому что лайтовый понедельник уже стартовал, и сегодня весь день с утра и до самого вечера мы будем разыгрывать реальные лайтовые деньги. 3000 рублей на кону, и уже через несколько минут они отправятся кому-то из вас. Правила простейшие. Я называю пароль, после чего вы его отправляете в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В личку, да. И если станете при этом 17-м, потому что сегодня 17 августа, то мы с вами встретимся в эфире для вручения ваших лайтовых 3000 рублей. Очень важный момент: после того, как отправите сообщение, оставайтесь на связи в личке, чтобы мы могли созвониться. Ну а теперь пароль. Деньги. Отправляйте его в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. Всем удачи. Пароль. Деньги.

компании «Радио Хит ФМ» утро всегда проходит ярко, интересно и приятно, а по понедельникам тем более, потому что это лайтовый понедельник, и буквально через несколько мгновений мы узнаем, кто же из вас разбогатеет на 3000 рублей. Не так давно я назвал пароль «деньги». Вы должны были отправить его мне обратно в мессенджер «Макс» «Радио Хит ФМ» по номеру +7 925 007 1074, стать при этом 17-м, потому что сегодня 17 августа. Это получилось у Ираиды. Она не сказала, из какого города, но давайте попробуем с ней связаться. Алло. Алло. Ираида. Ох, какое эхо даже пошло. Ираида, но, к сожалению, не отвечает. Но была 17-я, я честно считал. Вам доброе летнее понедельничное денежное утро. В любом случае, мы встречаем вас овациями, где бы вы ни находились. В честь того, что, собственно, вы стали 17-й и выиграли настоящие лайтовые деньги от «Радио Хит ФМ». Это 3000 рублей. Между прочим, вот прямо сейчас можете подставлять карманы, где бы вы ни были. Собственно, вам огромный привет. Ну и, друзья, мы пока что сделаем небольшую паузу, хитовую, конечно же, чтобы скоро вернуться к розыгрышам лайтовых денег. У нас их много, и это был только первый эпизод на сегодня. Держите наготове свои гаджеты, внимательно слушайте эфир, чтобы не пропустить все самое интересное. Ну и после того, как ответили,

0: отправили пароль в лайтовых понедельниках, то оставайтесь, пожалуйста, на связи, чтобы мы смогли как раз с вами созвониться, пообщаться и набросать вам тех самых лайтовых денег. 3000 рублей у нас на кону. И, ну и все подробности о лайтовых понедельниках ищите на сайте hitfm.ru.
1: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Hit FM. Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
15: Только в ленте.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Роджер Санчес на радио Хит ФМ. Почти 4-минутная экскурсия в 2006 год. Стопудовый хит Lost переносились на 20 лет назад, а теперь возвращаемся в 2026. Совсем скоро не пропустите хит News. Расскажу про то, как на нас влияют уведомления в телефоне. Послушаем Нессу Барретт, Альфа и Ману Чао, а также проект Айова. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, пасмурно, ветра нет, штиль. Далее утром и днем переменно облачная погода, возможен дождь, до 22 градусов тепла. В вечерние часы облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, до 20 со знаком плюс.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.

0: rosakhutor.ru.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rosakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Хит Ньюс. Открытие. Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так, ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, на которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатели экрана во времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM. Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Продолжаем врываться в новую летнюю, но рабочую неделю в компании Radio Hit FM. Напомню, кстати, про классную и удобную возможность оставаться с нами при помощи всевозможных умных колонок. А они сейчас почти в каждом доме или офисе. Просто говорите свои «Включи Radio Hit FM», и она сразу же перенесет вас в нашу хитовую компанию. Пробуйте, а пока новинка на Hit FM.
1: The new hit. Cat's Eye. Animal.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
19: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
20: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
21: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.

0: за покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО ТБ 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Энрике Иглесиас на радио Хит ФМ. Это было очень красиво. Тем временем 7:50 в Москве. У нас продолжается лайтовый понедельник. Это значит, что уже совсем скоро мы продолжим разыгрывать реальные деньги. А вы просто оставайтесь в нашей хитовой компании, чтобы не пропустить следующий эпизод. И держите поблизости ваши гаджеты. Это важно. Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Джоэл Кори на радио Хит FM с новинкой, мощной новинкой под названием Whisper. Только что в 8 часов и 5 минут по Москве. Всем доброе понедельничное утро. У нас в самом разгаре лайтовый понедельник, поэтому будьте наготове ворваться уже в борьбу за реальные деньги. А это 3000 рублей. Дождитесь старта игры, когда я все подробно расскажу. Илья Алексеев у микрофона. В ваших динамиках уже появляется она.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от...

0: назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжает шагать по стране, делая кого-то из вас богаче и счастливее. Я напомню, что весь день с утра и до самого вечера разыгрываем много денег, и сейчас пора разыграть очередные 3000 рублей. Условия игры предельно простые и честные. Я загадываю пароль, называю его, после чего вам необходимо отправить его в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Необходимо стать 17-м при этом, потому что сегодня 17 августа. Но на этом все. А теперь пароль. Пусть это будет вода. Пароль вода отправляйте в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Полетели, и большая просьба.

0: Просьба после того, как сообщение отправили, побудьте в личке еще пару минут, чтобы мы с вами могли связаться.
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит ФМ. Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов, пасмурно, ветер западный 3 метра в секунду. Далее утром и днем переменно облачная погода, возможен дождь, до 22 градусов тепла. Вечером облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, до 20 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Hit FM.
1: Все правильно, это лайтовый понедельник на радио Hit FM. То самое время, тот самый день, когда мы делаем кого-то из вас богаче и счастливее на 3000 лайтовых, но настоящих рублей. Чтобы поучаствовать во всем этом, необходимо всего-навсего было отправить одно сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074 после того, как я дам отмашку. Пароль был «Вода», и 3000 рублей сейчас отправится к тому, кто отправил сообщение 17. Потому что сегодня 17 августа, а это Алексей из Ангарска. Здравствуйте, Алексей, сделайте, пожалуйста, потише приемник. Вы с нами?
2: Здравствуйте.
1: Супер, ну
2: да,
1: так,
2: здравствуйте, добрый день.
1: Первым делом ловите мощные аплодисменты в свою честь. Потому что это ваш, понедельник, ну и, конечно же, ваши, как вы думаете, что там еще ваши? Потому что ваши 3000 рублей от Радио Хит ФМ. Ловите их! Ну и, собственно, расскажите, как давно пытаетесь выиграть лайтовые деньги, а?
2: Ну, играл давно, вот сейчас услышал, вот, что это розыгрыш начался. Думаю, ну-ка, напишу сообщение быстренько.
1: Получилось!
2: Вот, выиграл.
1: Получилось, да. Я вас еще раз поздравляю. Ну и, собственно, может быть, есть кому-то привет передать? Мы все-таки находимся с вами на радио, возможно, группа поддержки у вас была. А, давайте, рассказывайте, делитесь.
2: Передаю привет своей любимой супруге Анечке. Аниточка, я тебя люблю. Всем хорошего дня, отличного настроения.
1: Супер! Ну и еще получите еще одну порцию аплодисментов.
2: Спасибо.
1: Ай, хорошо. Ну и, конечно же, оставайтесь на связи. Мы еще немного с вами поболтаем на финансовые темы. Друзья, ну а Ангарску еще тоже огромный привет. И напомню, что лайтовый понедельник продолжается. Денег много. Следующий эпизод игры состоится совсем скоро. Внимательно слушайте эфир. Я уверен, удача будет на вашей стороне. Весь день с утра и до самого вечера мы разыгрываем сегодня огромное количество лайтовых реальных денег. И все в ваших руках. Просто оставайтесь с нами на одной хитовой волне, а все подробности о лайтовых понедельниках найдете на hitfm.ru.
0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Hit FM.

0: До окончания лета еще половина месяца, в сети уже обсуждают интересный феномен, который назвали августовским блюзом. Американские психологи призвали отличать его от привычной нам осенней хандры, потому что это больше похоже на воскресенье, когда вроде еще и выходные, но уже есть тревожное ожидание новых обязанностей, дел и забот на старте новой рабочей недели. Таким людям эксперты посоветовали уже сейчас начинать привыкать к новому распорядку дня и строить планы на осень, желательно вдохновляющие. А еще необходимо уделить максимум внимания качеству сна, физической активности и общению, чтобы как можно меньше цепляться за лето в поисках лучших эмоций. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
7: Оценивайте свои финансовые

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Коллекцию впечатлений вместе с Лада. «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Путешествие. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: D-Team на радио Hit FM, 8:50 по Москве. Утро понедельника продолжается. И не забывайте, это лайтовый понедельник, поэтому у вас есть все шансы выиграть у нас в эфире самые настоящие деньги. Сегодня это происходит с утра и до самого вечера. Не упустите возможность поучаствовать в этом празднике жизни и оставайтесь в нашей хитовой компании.
1: Hit FM.
2: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

зажгли вместе с Бауэр на радио Хит ФМ. Под такие ритмы понедельник может быть только добрым, а еще он у нас лайтовый. Я напомню, уже в этом часе мы разыграем очередные 3000 рублей, поэтому внимательно слушайте эфир, я сообщу и подробности, и дам старт игре. 9.05 в Москве, Илья Алексеев за пультом. Всем огромный привет, а пока Masked Wolf на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804-0+.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне

0: купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: зон. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это The Chemical Brothers на радио Hit FM с приветом из 2005 года. Там было хорошо, но и в нашем 2026-м все прекрасно и неизменно хитово. Впереди в ближайшие 10-15 минут у нас Леони и Калум Скотт, Чимин, Оффенбах и Hit News. Не пропустите, там Ирина Баутина расскажет кое-что интересное о зумерах. Но сначала...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, пасмурно, ветер западный 3 метра в секунду. Далее утром и днем переменно облачная погода, возможен дождь до 22, тепла, в вечерние часы облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, до 20 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
3: А?
4: Ущипни меня.
3: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
4: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
7: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
6: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
8: Ой, Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Муж главный по ремонту.
11: Жена главная по ремонту.
10: Муж главный по ремонту.
11: Жена главная по ремонту.
12: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Зумеры – самое несчастное поколение в мире. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования в 46 странах мира, оценивая уровень счастья разных возрастных групп. И если раньше считалось, что уровень счастья резко снижается ближе к 40 годам, то сейчас все иначе. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми в обществе. Зумеры часто пропускают школу или уходят с работы из-за проблем с психическим здоровьем, что вызывает тревогу у ученых. Кстати, самыми счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет, поскольку именно в этом возрасте большинство из них начинают жить для себя. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Радио Хит ФМ.
1: Приятно, легко и выгодно. Это я про наши понедельники на Радио Хит ФМ, потому что они лайтовые. С утра до самого вечера мы разыгрываем среди вас настоящие реальные деньги. И пора бы снова кого-то осчастливить 3000 рублей. Сначала инструкция. Вам необходимо отправить в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личку по номеру +7 925 007 1074 пароль и быть при этом 17-м, потому что сегодня 17 августа. Я долго думал, какой же пароль у нас будет в этом эпизоде, и надумал. Пусть это будет слово «Побежали». Не совсем обычно, зато я точно пойму, что вы в игре. Отправляйте пароль «Побежали» к нам в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личку по номеру +7 925 007 1074. После этого будьте на связи, пожалуйста. Ну а я пошел подсчитывать, кто же стал 17-м.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
15: На старт, внимание, школа! Спортмастере. Шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: HitFM.
1: Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ – это наша прекрасная еженедельная традиция, когда мы разыгрываем реальные деньги в эфире. От вас требуется только внимательно нас слушать и вовремя отправить сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В этом эпизоде пароль был «Побежали», и необходимо было стать 17-м, потому что сегодня 17 августа. Ничего себе, конечно же. Но я все посчитал, и мы с вами приветствуем Екатерину из Новомосковска. Вот, выговорил. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, ловите аплодисменты от нас.
2: Спасибо большое.
1: Потому что лайтово и приятно, это точно ваше утро. И пора, конечно же, забирать свои заслуженные лайтовые деньги от радио Хит ФМ. 3000 рублей. Уже ваши. Собственно, какие ощущения от победы? С какой попытки получилось? Рассказывайте, делитесь своим успехом.
2: С первого раза. Первый раз участвую.
1: Вот так вот, сразу. Еще никогда не пробовали, да?
2: Нет, первый раз.
1: Супер, просто прекрасно. Я думаю, это достойно отдельной порции аплодисментов. Вот таких. Ну и скажите, мы так успели за эфиром буквально обсудить, да, вы на работе сейчас?
2: Да.
1: Группа поддержки есть у вас?
2: Естественно, коллеги.
1: Ну вот давайте им передавайте приветы, если есть такое желание, я уверен, есть все-таки.
2: Конечно, я передаю привет всем своим коллегам.
1: Ура.
2: Хорошего понедельника.
1: Можно поименно даже, у нас время есть, достаточно, если что.
2: Виктория, Александру, Денису, Владимиру.
1: Вот, а нам не жалко еще и им аплодисментов тоже отсыпать. Пожалуйста. Ну и Новомосковску, конечно же, огромный привет. Вы на связи. Оставайтесь, мы еще немного с вами поболтаем. Ну и, конечно же, друзья, у нас лайтовый понедельник продолжается. Следующая игра состоится уже скоро, если быть точным, то после 11 утра по Москве у Наташи Стахановой в шоу «Статус хитовый». Она, кстати, скоро появится в студии, а я отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на радио Хит ФМ.
1: Как здорово, что вы слушаете Хит ФМ, друзья. Привет-привет. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Вот какой статус придумаем? А давайте мы вот улыбнемся этому понедельнику с вами прям так широко. И тогда он нам взаимно тоже улыбнется. К тому же лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Вы же не забыли, да? С утра до вечера мы разыгрываем много денег. В следующем часе как раз очередной розыгрыш. А еще везде хит будем с вами ловить. А это возможность выиграть очень крутые подарки. Ну, занырнем в прошлое еще. Еще мерч наш можно выиграть. Поиграем с вами в настроение. В общем, много всяких дел у нас. Так что давайте еще не будем напрягаться. А в этом часе немножечко почилим, хорошо? И помогает нам Нептуника прямо сейчас. What if?

0: Glory на радио Hit FM. Друзья, я хочу вам напомнить, что у нас есть онлайн-радиостанция «Русский движ». Там прям русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. Можно послушать, кстати, прямо сейчас в мобильном приложении радио Hit FM, либо на сайте hitfm.ru. Ну а мы слушаем стопудовый хит. Кстати, такая радиостанция тоже там есть.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Джастин Тимберлейк.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды у нас плюс 19 на градуснике, а по ощущениям плюс 20, потому что влажность 72%. В городе западный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду, давление в норме и вроде как без осадков сегодня, надеюсь.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
9: Чтоб глаза смотрели в ясный взор ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf и на брусника.ру.
12: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
13: «Шорхаус» представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
14: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Лето на Радио Hit FM.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и...

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Инна Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
0: Номер 3.
1: В китайском парке Хуамин проходит фестиваль радости в китайском саду. Здесь можно продегустировать традиционный китайский фастфуд, посетить мастер-классы по лунным пряникам, каллиграфии и живописи. А еще уроки игры в го и рукоделия. Для тех, кто хочет не только смотреть, но и двигаться, подготовили занятия по оздоровительной гимнастике и показательные выступления по ушу. Фестиваль продлится до 6 сентября, вход свободный для...

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю,

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
0: На радио Hit FM.
2: Ну что, друзья, кто хочет поиграть в лайтовые денежки? Буквально через пару песен начнем, так что далеко не уходите. Еще Алексеев забежит в эту студию в этом часе и расскажет, как сильно нам вредят уведомления приложений. Вот так вот. Петь мы будем, а с кем мы поем?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

0: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты».

0: Хит-ФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей. Я объявила буквально недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «диванчик» к нам в мессенджер Макс и оказаться 17-м по счету, потому что 17 августа. Вот меня даже спрашивают, а почему диванчик-то? Ну, потому что сегодня, знаете, какой праздник?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Хит Ньюс. Открытие. Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так, ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, на которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатели экранного времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важным

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+. Конфетный.

0: Кассетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мощный

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю,

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю,

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Bennings» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Ирина пишет: «Моя вторая свадьба 2017». Ирина, это в ЗАГСе постоянным клиентам скидка, наверное, да, уже? А дочка родилась у меня в 2017 году, Сергей написал. Я тогда работал в такси, слушал очень часто эту песню.

0: СК в августе. Квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
0: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
0: Ай!
2: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 000 товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Мощная уборка средств в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай
1: на сайте hitfm.ru, либо очень тоже удобно слушать в мобильном приложении Радио Hit FM. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья. Через полчасика уже будем играть в настроение, кстати. Можно выиграть наш классный летний мерч.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Дивик так очень плотный Hit FM, но потому что скоро осень. Либо наше яркое пляжное полотенце, но сериалы, смотрители. Петь будем вместе с Филатовым и Кэросом про счастливых людей. Ну а прямо сейчас новинка от Cat Sign на Hit FM Animal.

0: Alan Walker и Катерина Райан на радио Hit FM Broken Strings. Ну а мы, друзья, начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Hit FM.
0: И со мной на связи Ольга, Ростовская область. Оль, привет, привет.
2: Здравствуйте.
0: Да, все, слышим тебя нормально. Давай теперь посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
1: Настроение. Ностальгия по детству.

0: Ты уверенно сказала «да», у тебя есть доказательства, да?
1: Говоришь, ну, двое детей, поэтому да, они не
0: вкладыши. Они вкладыши и не собирают никакие реальные предметы?
1: Вообще, в принципе, да.
0: Да, ну давай тебе тогда плюс поставлю. У тебя опыт, смотри, какой есть, я не могу сейчас с тобой здесь поспорить. Так, дальше едем. Дети 2000-х общались с друзьями через СМС, но считали каждую букву. Да, да, ты согласилась, правильно? Но это чтобы уложиться в 160 символов на одно сообщение. Да.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай.
1: Действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется рассрочкой. Подробности на dsk1.ru.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Коп-звезда». Это криминальная комедия про мир, где полицейских раскручивают как поп-звезд. Опытные знаменитости майору Китаеву дают в напарники молодую скромную оперативницу, которая случайно прославилась после вирусного видео «Задержание», чтобы сделать из них звездный дуэт. Теперь героям предстоит как-то уживаться друг с другом и вместе раскрывать преступления. В главных ролях Никита Панфилов и Анастасия Красовская.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Whisper.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: Длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря

Дали Фарбен и Рене Миллер на радио Хит ФМ Body Talk. Друзья, я хочу вам напомнить, что лайтовый понедельник у нас здесь на Хит ФМ продолжается. Каждый понедельник с утра до самого вечера здесь в прямом эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем, ну, очень много реальных лайтовых денег. И не пропустите, пожалуйста, очередной розыгрыш у моей коллеги Наташи Калашниковой.

0: FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7%.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

начинаю каждую неделю. И это очень приятно и мне, и вам. Ну, мне приятно, потому что это приятно. Ну, потому что хорошие вести всегда интереснее носить, да, туда-сюда, чем плохие. Или просто напоминалочку, не то чтобы это вести, да. Мы уже с который год так играем, что по понедельникам у нас лайтовость такая проявляется на Hit FM. И на лайте вы можете выиграть 3000 рублей, что и случится в этом часе. Поэтому просто внимательно следите за эфиром. В какой-то момент часа мы с вами выберем слово или словосочетание, которое будет для нас кодовым являться. Посмотрим.

0: Отличная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120 71 919 08 от 07.08.

0: Позвони мне, позвони, позвони мне ради бога. Вот это Эрик Фриц прямо сейчас на Хит ФМ. Но, господа, но звонить не надо, я сама вам позвоню в процессе игры, потому что я напомню, что лайтовый понедельник даст о себе знать именно в этом часе.
1: Погода на Хит ФМ.
0: Пока же, да, действительно, о погоде поговорим. На завтра уже 22 градуса. Чуть прохладнее, чем сегодня. Вот так вот я смотрю на график, так сказать, Яндекса погоды. Чуть прохладнее на пару градусов. Ощущаться будет около 20. Вот так вот. Возможно, небольшой дождик ближе к вечеру.
1: Реклама.
2: А? Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Павел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Шорхаус представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
3: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
5: «Хит ФМ». «Хит ФМ».

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Зумеры – самое несчастное поколение в мире. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования в 46 странах мира, оценивая уровень счастья разных возрастных групп. И если раньше считалось, что уровень счастья резко снижается ближе к 40 годам, то сейчас все иначе. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми в обществе. Зумеры часто пропускают школу или уходят с работы из-за проблем с психическим здоровьем, что вызывает тревогу у ученых. Кстати, самыми счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет, поскольку именно в этом возрасте большинство из них начинают жить для себя. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

One on One, Софи Такер, только что на Hit FM. Господа, у нас лайтовый понедельник, как вы знаете, я уже несколько раз вам об этом сказала, и давайте уже приступим. Итак, сейчас выберем какое-то слово или словосочетание, которое будет кодовым, и как только вы его услышите, ну окей, после барабанной дроби, как только вы услышите, сразу возвращайте мне в наш МАКС 925-007-107-4. Я смотрю на календарь 17-е, напоминаю себе и вам, 17-е сообщение, которое придет в наш мессенджер, выигрывает, ну, и это выигрышное сообщение, его отправитель получает 3000 рублей от Hit FM. Вот и все несложные правила у нас так каждый понедельник. Осталось выбрать кодовое слово или словосочетание. 17 августа, я смотрю, день лысых ежиков сегодня, день рыжих котиков с голубыми глазами, день баклажана и еще что-то я видела, день ротвейлера. Вот, пожалуйста. Но лысые ежики, это, мне кажется, не здоровье какое-то, в это мы играть не будем, правильно? А вот лысые котики, они, да, они рыжие, но лысые котики так смешнее, и это не нездоровье, это порода такая. В общем, лысый котик, это наше слово, лысый ежик. Неправильно, неправильно, Андрей. У нас будет лысый котик. Вот именно они полетели сейчас, и я отсчитываю 17-го.

0: радио Хит FM.
1: Все происходит моментально, разумеется, как вы все прекрасно понимаете, несмотря на то, что лысый котик до сих пор долетает на наш мессенджер, но это проблема мессенджера и связи, в принципе, я все равно успела, конечно же, 17-й отсчитать и готова представить вам нашего победителя с таким красивым мужским низким голосом, это Сергей из Краснодара. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, ну прям вот за вашим шуршанием не слышно вашего красивого голоса, скажите что-нибудь красивое.
2: Погода прекрасна.
1: Погода прекрасна. А вы где? А вы не аквалангист? Такое впечатление, что это из-под воды откуда-то у нас происходит?
2: Да нет, не аквалангист.
1: Не аквалангист. Ну ладно, просто очень странный звук. Тем не менее, главное, что вы нас хорошо слышите. И это именно вы, победители. 3000 рублей от Хит FM. Забирайте
2: ура,
1: именно
2: ура,
1: вы.
2: Ура!
1: Вот он, так сказать, уже на поверхности. Мы вас с этим поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи, господин прекрасный голос. Ну и я расскажу вам, как вы доберетесь до своих 3000 рублей, а точнее, как они до вас доберутся. Господа, на этом. Лайтовый понедельник не заканчивается. Будет еще один розыгрыш. Не пропустите его ни за что.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца.

0: решаться на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку.

Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

15:06 в Москве. Господи, смотрю в книгу, вижу странные какие-то цифры. Но действительно, это вот такое время, я правильно назвала. На всякий случай повторяться не буду, а вдруг я неправильно назвала. Но в любом случае, мы начали с вами новый час. Я не знаю, чем вы там занимаетесь.

0: 16:06 в Москве. Господи, смотрю в книгу, вижу странные какие-то цифры. Но действительно, это вот такое время, я правильно назвала. На всякий случай повторяться не буду, а вдруг я неправильно назвала. Но в любом случае, мы начали с вами новый час. Я не знаю, чем вы там занимаетесь. Работой, наверное, работаете. Но имейте в виду, пожалуйста, все-таки лето продолжается. Да, остался малюсенький кусочек, что там, 2 недели. Но ведь и за эти 2 недели можно успеть что-то, что вы за все лето не успели, да? Как вот эти мемосики появляются теперь, что раньше я не понимал, «Стрекоза и муравей» басня, как это можно все лето пропеть, там вот это вот все, протанцевать, а сейчас понимаю, что вот оно все случилось и со мной. Да, вот так вот, мы все лето пропели, пойди-ка попляши, скоро нам скажут какие-то зануды муравьи. Но тем не менее, если есть еще возможность оторваться этим летним днем и любым другим летним днем, который у нас остался, главным под Хит FM, обязательно сделайте это.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.ru.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай
1: в том размере.
2: О, Апартшинг.
3: Угаром 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово».

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Кольцова, улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

саудовский, ну или брунейский. В общем, там султан, у него дети. И вот невестка, ну то есть жена какого-то из его сыновей, наследников, ну там, правда, не первое место, она лишена сейчас всех, соответственно, титулов, еще чего-то там лишил за неподобающее поведение. Так интересно, но нам не сказали, что же она сделала. Это так обидно. Вот, ну, будем искать информацию, мало ли, вдруг найдем. Но, может быть, они там не раскрывают своих султанских, королевских тайн, и тем не менее, было бы чуть-чуть интересно. Или, как действительно сериал. Ждем продолжения второй серии.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай

0: регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц с

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Hit FM. Реклама.
1: Тиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

16:03 это время по Москве. Хотела сразу вам напомнить про вездехит, но тут увидела важный совет, который, ну не то что совет, а как бы напоминание. А имеющие неприятный запах яйца могут быть опасны для вашего здоровья. Речь идет, конечно же, о яйцах куриных, сами понимаете. Ну и дальше описание, какой это запах может быть и все такое. Но мне кажется, что до этого запаха можно добраться только если яйцо разбить. Вряд ли уж простое яйцо, но еще не разбитое, из холодильника.

0: доступна с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на dabank.ru. А вот и банк.
1: Нет времени объяснять. На Волгере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калединка. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026-го. С 3 августа.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай
1: под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на Хит FM.
1: Завтра еще не очень похолодание, 22 градуса обещают нам синоптики, а вот послезавтра уже 18, уж извините, с ощущениями плюс 13. Но это я забежала вперед. Вернемся к завтрашнему дню, 20, наши ощущения, дождик вероятен, но вечером.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит ФМ». «Хит ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Большинство медиков не рекомендуют пользоваться смартфонами перед сном, поскольку это может привести к бессоннице, ведь синий свет экрана снижает выработку мелатонина. Однако британские медики рекомендуют использовать устройство осознанно, включать ночной режим, выбирать спокойный контент и избегать бессмысленной прокрутки. Такой подход может оказаться полезнее, чем жесткие запреты, а также помочь отвлечься от тревожных мыслей. Главное – во всем соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: удовольствием и гордостью практически представить нашу победительницу. Это Юля из Ижевска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот видите, сегодня вам удача улыбнулась, а точнее конкретно улыбнулся Вездехит. И это очень приятно бывает, правда же? Ну, а теперь...
1: Да,
0: давайте теперь узнаем все вместе, и вы в том числе, что же за Вездехит сегодня вам попался. А сейчас, в этом часе, сегодня вам попался Вездехит на активный отдых. И это аплодисменты.
1: Ура! Спасибо большое!
0: Да, пожалуйста, нам с удовольствием только. Ну, а вы понимаете, да, что благодаря Хит FM вы можете купить себе что-нибудь такое для активного отдыха, спортивненькое, вероятно, или, может быть, даже не спортивненькое, а просто так стильненькое, но в одном из спортивных магазинов, соответственно. И это мы вам аплодисменты еще раз отсылаем.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28%.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю,

вечер лета и вечер рабочего дня. Тем более, когда рабочий день к вечеру, ничего плохого в этом нету. Поэтому практически доброй ночи. Ну, кстати, Дальнему Востоку можно и так сказать. Мы же в любом случае, где бы вы ни были, в каком состоянии ни были, мы все это под Хит FM с вами проживаем. Биар Вольф встречаем

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю,

0: на ночь.
1: Ну, поскольку лето продолжается, туристический сезон продолжается, расскажу вам маленький цикл маленьких страшных туристических сказок. А в общем, в далекой-далекой стране жил-был один добрый дяденька и двое его сыновей. И вот однажды они решили поехать, далекая-далекая страна Франция, а они решили поехать в другую далекую-далекую страну, Таиланд, чтобы там отдохнуть, позагорать, покупаться, преисполниться, так сказать, счастьем и впечатлениями. И вот они однажды пришли в пункт проката и арендовали гидроцикл один на троих. И умчались в закат, сказав, что в назначенное время в назначенном месте они обязательно будут с этим гидроциклом.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Зиена Спайро на Hit FM только что и Great Expectation. Наша новинка вот такая стильная и хитовая. Если нравится песня, обязательно за нее голосуйте в главном хитовом чарте. И за другие суперхиты тоже голосуйте, если они вам по вкусу, если они вам заходят. Впрочем, в этом нет никаких сомнений. Начало седьмого в Москве. Традиционно в это время мы с вами начинаем большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры, все это впереди. Еще раз сделать дабл-трек, хиты без правил и чарт спешл, а еще сегодня лайтовый понедельник. Это говорит о том, что уже очень скоро, а именно в этом часе, кому-то из вас повезет, и этот человек получит настоящие реальные деньги, а именно 3000 рублей.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай.
1: Выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

Это Cat's Eye на Hit FM и Animal. Не могу сказать, что о группе Cat's Eye знает много людей в России. Сравнивать их с теми же BTS, наверное, не совсем корректно. Хотя и те, и другие представители кей-поп. Но шаг за шагом девушки и здесь находят своего слушателя. Мы помним их недавнюю работу Габриэла. Она стала большим хитом, эта самая работа. Ну а теперь слушаем с удовольствием новый трек Cat's Eye, трек Animal. Окей, от дел музыкальных мы с вами переходим к делам материальным. Лайтовый понедельник у нас сегодня. На кону 3000 рублей. 3000. Их получит тот, кто отправит в мессенджер Макс кодовое слово и станет 17-м, потому что сегодня 17 число, 17 августа. Записывайте номер в Максе. Плюс +7 925 007 1074. Плюс +7 925

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Которые вы получаете прямо здесь и прямо сейчас. 3000 рублей, ура!
2: Ура, спасибо!
1: Вам спасибо. Лайтовые понедельники на радио Hit FM. Теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан Вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Hit FM.

Твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto? Значит, Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

0: Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель.

Шакира Бёрна Бой на Hit FM. Дай, дай. Плюс одна строка и уже 10-е место в главном хитовом чарте. А могут лучше, могут выше. Поэтому давайте поможем этим звездным ребятам. Давайте подсобим, давайте проголосуем на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: придерживаясь правильного питания, большинство людей отказывают себе в любимых десертах, чтобы не спровоцировать появление лишнего веса. Однако американские ученые утверждают, что сладости помогают похудеть. В ходе 2-летнего эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди, которые придерживаются диеты и при этом позволяют себе небольшие порции сладостей, не просто не набрали вес, но и похудели значительно быстрее, в отличие от тех, кто строго-настрого запрещает себе хотя бы одну дольку горького шоколада. Как отмечают ученые, запреты создают порочный круг борьбы с собой и нередко приводят к пищевым срывам. Так что кусочек шоколада уж точно не навредит. Главное, соблюдайте меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: лента до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охватам binavito.ru 12+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Режим полета включен, а моя волна не выключается.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай.
1: Мартина, ты любит и семья, и вся страна.
2: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: ОГРН 121-27-47-29. Город Москва. 18+.
6: Два рамных недорожника.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. 2007.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Плюс 15. Завтра днем плюс 23. Тоже без дождей.
2: Реклама. Строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крышлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
4: Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
5: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

Хит Ньюс. Открытие. Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

многие песни с ее участием получаются невероятно хитовыми. Вот, например, работа «Everything's Fine» Дженнифер Лопес и «Алок» в 20:50 по Москве. Мы продвигаемся дальше, продолжаем большие релизы. Наш хит «Нон-стоп» до финала этого часа Несса Барретт. «Dying on the Inside», а еще Мадонна и Мартин Гаррикс. «Bizarre». Услышим скоро.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79.

0: Сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 24, ясно, по ощущениям плюс 22. Ветер западный, дует со скоростью 4 метра в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность 48%, ночи будущие плюс 15, завтра плюс 23.
1: Реклама. Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: выбирай косметику папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредит.
1: Акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю,

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: В мире, где весомая часть жизни тесно связана с интернетом, явно не хватает обычных аналоговых решений, и с этим точно придется считаться в будущем. Так, совсем недавно владельцы котов, которые пользуются автоматическими кормушками и поилками

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Что ж, отказываемся от газировки и начинаем пить как можно больше чистой воды. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и